0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Слухай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Наши треки.
1: Сердце на куски.

0: Реклама.
1: В открытом море на большой глубине никто не услышит твоих криков.
2: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
1: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Реклама. Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петрыковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалисте 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Погода.
4: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Героическая оборона Брестской крепости – одна из ярких страниц Великой Отечественной войны. И тому подтверждение Музей обороны Брестской крепости. Он был открыт в 1956 году. В дни 20-летия героической обороны и проведения первой встречи оставшихся в живых защитников крепости 25 июня 1961 года состоялось открытие расширенной экспозиции музея. Право открыть ее было предоставлено защитнику крепости, герою Советского Союза Петру Гаврилову. В 10 залах музея представлено около 4000 экспонатов. Первый зал посвящен строительству и модернизации крепости, событиям Первой мировой войны, судьбам, связанных с этим периодом, исторических личностей. Второй зал раскрывает историю крепости в межвоенный период, когда Брест входил в состав Полесского воеводства Польши. Третий зал освещает предвоенную обстановку в Брестском гарнизоне и начало Великой Отечественной войны. Кстати, центральным экспонатом зала является будильник, символ начала Великой Отечественной. Он был обнаружен в 1956 году на Тереспольском укреплении Брестской крепости. Четвертый зал посвящен обороне крепости. Экспозиция на основе документов рассказывает о приграничных боях севернее и южнее Бреста, обороне Тереспольского и Волынского укреплений Брестской крепости. Пятый зал посвящен ходу боев на Кобринском укреплении. Шестой зал посвящен боевым действиям в южной и северо-восточной частях цитадели. Центральный экспонат зала – приказ номер один. Рассказывает о создании роли штаба обороны во главе с капитаном Зубачевым и полковым комиссаром Фоминым. Седьмой зал Музея обороны Брестской крепости отражает ход боевых действий в западной и северо-западной части цитадели. Часть зала, посвященная неизвестным защитникам, завершает тему обороны цитадели над Бугом. Экспозиция восьмого зала посвящена стратегическим операциям Красной Армии на разных фронтах войны, а также освобождению Бреста и Брестской крепости в ходе Брестско-Люблинской операции. Экспозиция девятого зала под названием «Великая победа» рассказывает о судьбах воинов Брестского гарнизона, участниках наступательных операций Красной Армии на территории стран Европы и Азии, движения сопротивления и окончание Второй мировой войны. Экспозиция 10-го зала под названием «В памяти и сердце» дает возможность почувствовать и понять, что трагические события далекого 41-го стали прологом Великой Победы, и память о них живет в сегодняшнем поколении. Ведь и сегодня подвиг защитников вдохновляет композиторов, поэтов, художников и кинорежиссеров. За годы существования Музей обороны Брестской крепости посетило около 25 миллионов человек из 140 стран мира.
0: Брест аудиогид.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5-5-5-5-6. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону плюс 329-689-77-78.
2: Погода.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» в девятый раз встречает гостей в агрогородке Лясковичи и передает Белта. В год белорусской женщины лейтмотивом праздника стал посыл «Жаночий голос Полесья» с падшиной, якая живе. Сегодня гости фестиваля могут прикоснуться к самобытной культуре, народным обрядам, исконно-белорусскому фольклору с полесским колоритом. Фестивальные площадки развернутся на площади более 9 гектаров. По традиции всех будут встречать хозяева этноподворья полесских районов Гомельской и Брестской областей, на которых представлено творчество и кулинарное наследие полешуков. Предусмотрены две концертные площадки. В Лясковичах назовут имена уроженцев, удостоенных звания «Гоноровый поляшук». Украшением фестивального дня станет финал конкурса «Красота и грации» «Полесская прихожуня» 2026. В Бресте прошло совещание, на котором рассмотрена готовность источников тепловой энергии. Решением облисполкома о подготовке к устойчивой работе в отопительный сезон обозначены сроки получения паспортов готовности. До 20 августа социальной сферой, до 1 сентября жилищным фондом и теплоисточниками, до 15 сентября прочими потребителями. На сегодняшний день в области зарегистрирован 51% паспортов готовности потребителей и 48% паспортов готовности теплоисточников. В Кобрине сегодня проходит праздник, посвященный Дню военно-воздушных сил Беларуси. Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в Афганистане. Ветераны и военнослужащие вспомнили историю 65-й транспортно-боевой вертолетной базы. Затем эстафету примет спортивная часть. Соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и туризму. Завершится день концертом академического ансамбля «Песни и танца вооруженных сил».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте несовершеннолетний сел за руль микроавтобуса и не справился с управлением. Об этом Белта сообщили в ОВД Брестского облисполкома. Накануне вечером 17-летний бесправник управлял микроавтобусом «Форд». Он не учел дорожные условия при выборе скорости движения, а также особенности состояния машины. В итоге автомобиль врезался в барьерное ограждение. Бесправник и его несовершеннолетний пассажир госпитализированы. Проводится проверка. До завершения приема заявок на участие в творческом конкурсе среди журналистов на тему уборочной кампании 2026 года «Хвала рукам, что пахнут хлебом» осталось 7 дней. Каждого победителя ждет денежный приз в размере 20 базовых величин. Все подробности на сайте Мининформа. Информация партнеров. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 1111 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 1111 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
7: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
8: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: за фейками.
1: Фейковая новость о смерти 193-летнего Джонатана, легендарной гигантской черепахи, моментально набрала несколько миллионов просмотров. Аферисты создали в соцсетях фальшивые аккаунты от имени ветеринара, который заботится о рептилии. С тяжелым сердцем сообщили о кончине старейшего наземного животного на планете. После некролога мошенники разместили призыв переводить пожертвования в криптовалюте на сохранение памяти о черепахе. Чтобы развеять слухи, губернатор острова Святой Елены лично проверил состояние питомца и подтвердил, что Джонатан, к счастью, продолжает вести свой неторопливый образ жизни. С вами Елена Дамиева и «Охота за фейками». Берем пример с долгожителя и не делаем поспешных выводов. Всего один видеозвонок от мошенников, и ваш смартфон может превратиться в инструмент заключения под стражу. Вы арестованы по подозрению в госизмене. Камеру не выключайте, иначе спецназ прибудет через 5 минут. Именно так начинается спектакль под названием «Цифровой арест». Главные действующие лица – актер в форме правоохранителя и жертва, которая вдруг становится узником в собственной квартире. Далее прессинг в режиме 24/7. Камера включена всегда, без исключений. Запрещается говорить с кем-либо, выходить из кадра и покидать комнату. Через 6-10 часов постоянного наблюдения и угроз критическое мышление у арестанта полностью отключается. И тогда жертву дожимают. Идет проверка активов. Переведите деньги на указанный счет. После психологической пытки подобная фраза воспринимается как единственный способ прекратить этот ад. И люди охотно расстаются со своими сбережениями. Мне никогда не нравился театр абсурда. И цена за такие представления слишком высока. Подскажу, как не стать участником этой драмы. Очень просто прекратить разговор в первые же секунды, если знать, что ни в одной стране мира не существует понятия «арест по видеосвязи». Допросы не ведутся в мессенджерах, а любое упоминание денег или переводов – это 100% признак аферы. Первые туристические ласточки так и не улетели в Турцию. Думаете, им стоимость путевки не понравилась? Или у отеля маловато звезд оказалось? Нет. Цена как раз-таки была выгодная, а фотографии номеров и вид из окна радовал глаз. Просто туроператор, реклама которого красовалась в соцсетях, заявил, что фирма работает онлайн, а потому документы оформляются дистанционно и только после полной предоплаты. В назначенный срок чемоданы были собраны, а документов с билетами на самолет все еще не было. Клиенты обрывали телефон, но фейковый менеджер по подбору туров как сквозь землю провалился. Постоянных зрителей нашей программы таким сценарием не удивишь. История знакомая, ее итог предсказуем. Одни думают, как спасти испорченный отпуск, а другие подсчитывают прибыль и стряпают очередное рекламное объявление для новых жертв. Ради хайпа и внимания аудитории некоторые блогеры готовы пойти на многое. Одни разбивают дорогие машины, другие устраивают показные драмы, третьи пробуют на себе электрошокер. Чем экстравагантнее выходка, тем больше подписчиков. Наш герой не стал портить имущество или рыдать на камеру. Он выбрал путь попроще. Пожаловался в ТикТоке, что якобы вынужден пить не молоко, а какой-то клей ПВА. Ролик моментально разлетелся, и блогер получил свои 5 минут славы. Правда, после этого его вызвали в суд. Оказалось, что на заводе производители тоже оценили фейковое видео, вот только в отличие от его автора были готовы предоставить проверенную информацию. Контрольные образцы той самой партии отправили на экспертизу, которая подтвердила, качество молока соответствует нормам. Блогеру пришлось принести официальные извинения, оплатить судебные издержки и удалить ролик. Его пример – наука всем тем, кто наивно полагает, что за слова, сказанные в интернете, не придется отвечать. С вами была Елена Дамиева. Доверяйте фактам, а не скандальным заголовкам. Будьте внимательны.
0: Охота за фейками. Слухай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Реклама.

0: Шиномонтаж. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
3: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль «Брест», Янки Купалы 110, район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505, 251-0505.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет на международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов-Полесье» в Лясковичах, сообщает Белта. Брещина на фестивале представит себя ярко, масштабно и с душой. Свое подворье Пинск посвятил образу женщины в истории и культуре белорусского Полесья. В центре концепции легендарная королева Бона Сфорца, которая в XVI веке получила во владение Пинское княжество и за 30 лет превратила его в мощный экономический центр региона. Имена она провела знаменитые аграрные реформы, развивала ремесла и мелиорацию, фактически изменив облик Полесья. Организаторы обещают, что гости фестиваля смогут не только увидеть историю, но и буквально погрузиться в эпоху королевы. А на республиканском фестивале «Батькова булка» в Свислочи сегодня планируют испечь самый большой каравай. После выпечки вместе со всеми участниками и гостями фестиваля его будут дегустировать. На прошлом фестивале пекари Гродно «Хлебпрома» испекли 5-метровую булку-плетенку. Также на фестивале пекари и мастера из Гродно, Лиды, Новогрудка, Слонима, Волковыска и Сморгони представят свои работы на выставке-конкурсе хлебобулочных изделий «Батьковщина». Гости праздника смогут принять участие в мастер-классе по выпечке хлебобулочных изделий от пекарей Гродно «Хлебпрома».
0: Новости.
1: На городском пляже Бреста продолжаются чемпионаты и первенство Республики Беларусь по прибрежному грибному спринту. Новой для страны дисциплине, уже включенной в программу Олимпийских игр 2028 года. Сегодня состоятся финальные заезды, где определятся первые чемпионы страны в новой дисциплине. О перспективах развития прибрежного спринта в Беларуси корреспонденту из ББАИ рассказала старший тренер национальной команды Республики Беларусь по академической гребле, двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен. В классической гребле есть опыт, система, понятная подготовка. Здесь другие требования. Нужно учитывать берег, песок, посадку в лодку, выход из нее, короткую дистанцию и постоянную смену действий. В мире такие старты проходят на морях, где есть волна, ветер, совсем другая вода. У нас иные условия, но это не повод ждать идеальной площадки. Есть берег, есть акватория, есть спортсмены, значит, можно начинать, отметила Екатерина Карстен. Теплоход «Фрост» приглашает на речную прогулку по Муховцу. Сегодня и завтра первый рейс стартует в 13:30. Далее речные прогулки будут проходить каждый час. Финальный рейс отправится в 20:30. Место посадки – причал у городского сада. Информация партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Ансамбль «Беседа» — элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
4: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Сконабай и по номеру 7176.
6: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
7: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности 7 карат. Или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Погода.
5: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
6: Реклама.

0: процентов плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Международный фестиваль этнокультурных традиций Зов-Полесья дает повод всем славянам собраться на общей исторической родине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия форума, передает Белта. Принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам, сказал президент. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения. Глава государства отметил, что на Полесье он делал первые шаги на посту президента, и поэтому это место для него особенное. Александр Лукашенко подчеркнул, что в регионе реализуются программы развития, на это из бюджета направляются значительные финансовые средства. «Мы будем строить главное для вас – дороги и мосты, и без них ничего не может быть», – сказал президент. После участия в торжественной церемонии открытия фестиваля Зов-Полесья глава государства посетил подворье, где ознакомился с ремесленными традициями Полесья и работами народных мастеров. Президент Беларуси Александр Лукашенко на фестивале Зов-Полесья наградил 4 обладателей почетного звания «Гоноровый Поляшук». Награды удостоены директор ЗАУ «Сатурн-1» города Жидковичи Михаил Саскевич, заведующая филиалом Тонежский сельский дом культуры Лельчицкого районного центра культуры и народного творчества Тамара Прибыловец, генеральный директор «Савушкин продукт» Александр Савчиц и руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля «Песни и танца Полесские зори» имени Цурканова Пинского городского дома культуры Сергей Поддубный. В торжественной обстановке им вручены символические статуэтки в виде фигуры колоритного жителя Полесья.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте проходят 5-е международные соревнования по подводной робототехнике. Подобные состязания проводятся в Беларуси впервые. В них принимают участие 8 команд из Китая, 11 из России и 3 из Беларуси. Идея проста – популяризировать подводную робототехнику в целом и как отрасль в инженерном образовании. Победителей определят в 4 категориях. Участники управляют автономными и телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами. Также они защитят от разработки и посоревнуются в симуляторе. Брещане строили легенду соревнований, опираясь на задачи подводной инженерии и экологического мониторинга в Беларуси. В филиале Брестского областного краеведческого музея «Археологический музей Бересте» сегодня в 17 часов мероприятие, приуроченное ко Дню археолога. В программе открытия фотовыставки «Танаис. Город на краю Айкумены» фольклорная группа «Витыкачи» познакомит с таким направлением культуры прошлого, как музыкальная археология. Проект «Княжья гора» представляет народные песни, в которых зафиксированы реалии 10-15 веков. Состоится также открытие выставки «Музыкальные инструменты Бересте». Будут представлены фрагменты гусли 11-13 веков, обнаруженные во время раскопок Берестия. Запланировано интерактивное занятие для детей «Увлекательная археология». Информация партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 1111 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 1111 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34, местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А, город Пинск, улица Брестская, 140А.
6: В открытом море на большой глубине никто не услышит твоих криков.
7: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
6: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
8: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет! С вами Влад Романенко и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: стиль и компактность Basis против законов физики, финансовые метаморфозы рынка чипов, а также свежие новости из Купертино. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Basis представила, пожалуй, самый изящный пауэрбанк на рынке. Толщина Pico Go Air составляет всего 6,8 мм при весе в 100 грамм. Несмотря на скромные размеры, он выдает до 45 Вт по USB Type-C и 25 Вт по беспроводу. Важно понимать, из-за физических ограничений беспроводной передачи энергии из-за заявленных 5000 мАч до вашего iPhone 17 Pro Max дойдет около 3000 мАч. Но для поддержания заряда в течение дня этого хватит с головой. Аккумулятор выполнен в премиальном металлическом корпусе и доступен в серебристом и черном цветах. Для тех, кому нужна максимальная емкость, есть версия на 10 тысяч мАч, которая чуть толще, но сохраняет тот же минималистичный дизайн. Ценник за воздушную модель $70, а за старшую версию на 10 тысяч мАч $80.
0: Точка сборки.
1: Рынок смартфонов переживает странную трансформацию. Владельцы Android-девайсов все реже смотрят в сторону флагманов, отдавая предпочтение доступным моделям. Этот тренд больно ударил по Qualcomm. Компания отчиталась о выручке в $10 миллиардов, но доходы от продажи мобильных процессоров просели сразу на 20% по сравнению с прошлым годом. Ситуацию усугубляет глобальный кризис памяти, который взвинтил цены буквально на все. От производства кремниевых пластин до стоимости финальной сборки чипов. Чтобы не уйти в минус, гигант индустрии принял стратегическое решение. Цены на топовые процессоры поползут вверх, а линейка Snapdragon станет гибридной. В будущем серии начнут внедрять старые, проверенные временем и более дешевые ядра.
0: Точка сборки.
1: Марк Гурман из Bloomberg принес хорошие новости. Этой осенью Apple планирует обновить свою линейку домашней техники. Дизайн приставок и колонок останется прежним, но внутри нас ждут серьезные изменения. Ранее ходили слухи, что Apple TV получит чип A17 Pro, а HomePod Mini – процессор S9 от Apple Watch. Сейчас же инсайдеры уточняют, компания поставит более свежие чипы, способные переваривать возможности Siri AI, представленной на ежегодной всемирной конференции. Ожидается, что релиз состоится в сентябре или октябре в формате пресс-релиза. Что ж, будем надеяться, что запас комплектующих уже на складах, и новые витки кризиса не сорвут планы купертиновцев. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.
2: Реклама.

0: плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Пора в ОМА. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
8: Рассрочка до 6 месяцев.
7: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Наши песни.

0: все?
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время фестиваля «Зов Полесья» передали в подарок улей с пчелами, передает Белта. Глава государства поблагодарил за подарок и с улыбкой выразил некоторые опасения по поводу его размещения во Дворце независимости, куда традиционно направляются предметы и изделия, переданные в подарок президенту. По словам Александра Лукашенко, мед на Полесье особый. «Я очень хорошо знаю ваш мед. Настоящий, натуральный мед не с полей, которые мы высеваем, но с этих лугов и необъятные поймы Припяти. Поэтому он особый, искренне вам говорю. Я вам благодарен за этот подарок», – сказал глава государства. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» дает повод всем славянам собраться на общей исторической родине. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на церемонии торжественного открытия форума.
2: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. На международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» Брестскую область представляют 5 регионов. У каждого из них своя оригинальная концепция, отражающая уникальность районов и богатство традиций. На «Зов Полесья» приехали 11 мастеров брещины, которые сохраняют традиции ткачества, вышивки, лозоплетения, гончарства, соломоплетения, валяния, обрядовые выпечки, пчеловодства. Подворье Лунинецкого района «Живая спадшина» Лунинецчины удивляет иммерсивной постановкой «Я родом из народных традиций». Она звучит голосом исполнительницы народных и обрядовых песен, вышивальщицы, этнодизайнера народных костюмов, руководителя народного ансамбля народной песни «Живица» Ольги Мелюх. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Московскому району Бреста обращает внимание граждан, имеющих земельные участки, объекты недвижимости и транспортные средства, что налоговыми органами рассчитаны имущественные налоги за 2025 год. Уплата земельного транспортного налогов и налога на недвижимость осуществляется единым имущественным платежом, любым удобным для плательщика способом. Через электронный сервис «Личный кабинет физического лица», через систему ЕРИП в отделении банка и почтовой связи. Уточнить сумму единого имущественного платежа можно в налоговой инспекции в личном кабинете плательщика в ЕРИП. Извещения на уплату имущественных налогов будут направлены к 1 октября. Срок уплаты не позднее 16 ноября. Информация от партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. И это все к данному часу. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.

Радио Брест.

0: плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
2: Погода.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.
4: Реклама.

0: ремонтов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
0: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Жабинка.
3: 15 часов с новостями Жабинковского района. Мария Демчук. Добрый день. На базе открытого акционерного общества «Жабинковская сельхозтехника» состоялся областной семинар «Учеба», посвященный развитию райагросервисов, повышению качества оказываемых услуг и дальнейшей модернизации предприятий. В работе семинара приняли участие председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Брестской области Александр Ломский. В центре внимания мероприятие, проведенное на предприятии для повышения качества и расширения перечня оказываемых услуг, достигнутые результаты, а также задачи, которые еще предстоит решить для дальнейшего развития и модернизации агросервиса района. Также участники семинара ознакомились с работой предприятия, посетили технический центр «Гомсельмаша», объекты хранения запасных частей и минеральных удобрений, механизированный отряд и учебные классы. Отдельно была представлена выставка сельскохозяйственной техники и запасных частей предприятий агросервиса области. Практическая часть позволила руководить райагросервисов обменяться опытом, обсудить существующие проблемы и определить конкретные направления дальнейшей работы. Завершился семинар пленарным заседанием в Жабинковском райисполкоме, где были рассмотрены актуальные вопросы развития системы агросервиса области. Член Совета Республики Национального собрания Александр Карпицкий посетил молочно-товарный комплекс «Подлесье» открытого акционерного общества «Хмелево». Руководитель хозяйства рассказал гостям, что современный молочно-товарный комплекс «Подлесье» с замкнутым производственным циклом рассчитан на 2500 голов, из них 1200 – дойные стада. Здесь предусмотрены корпуса для дойных коров, помещения для сухостоя и раздоя, телятники, профилактории, склады кормов и силосные траншеи, емкость до 14 тысяч тонн. Все автоматизировано, удобно и эффективно как для работников, так и для животных. Особое внимание уделено условиям труда. Светлые, чистые, современные помещения создают комфорт для тех, кто каждый день трудится на земле. В преддверии начала нового учебного года Жабинковский район получил 3 новых школьных автобуса. Передача ключей от новых транспортных средств состоялась в торжественной обстановке у стен Брестской крепости. Теперь ежедневную доставку более 560 обучающихся будут обеспечивать 17 автобусов. Новое транспортное средство распределяется между тремя учреждениями образования. Средней школой номер 2 Жабинки имени Дмитрука, Хмелевской средней школой и Старосельской средней школой имени Чернака. Внедрение современных автобусов направлено на повышение комфорта и безопасности в пути.
2: Новости.
3: В деревне Соколово торжественно открыта детская площадка, реализованная в рамках гражданской инициативы. Проект под названием «Активная зона» был поддержан в рамках областного конкурса гражданских инициатив, став одним из 20 победителей в Брестской области. Жители деревни внесли собственный вклад в реализацию проекта, собрав 10% от его стоимости. Остальные средства были выделены из областной ассоциации местных советов. На площадке установлены разнообразные элементы – карусель, игровой комплекс с качелями, гимнастические лестницы и перекладина. Также за счет собственных средств жителей здесь появились песочница и скамейки. Реализация инициативы стала возможна благодаря поддержке Хмелевского сельского исполнительного комитета, который выступил организатором проекта. В составе молодежной сборной Беларуси на чемпионат Европы в Сербии отправился боксер из Жабинки Максим Рыбак. Воспитанник тренера Юрия Овчинникова выступает в весовой категории до 70 килограммов. Чемпионат Европы среди боксеров 17-18 лет проходит по 22 августа в сербском городе Лозница. В турнире принимают участие представители 35 европейских стран. Всего белорусскую команду на континентальном первенстве представляют 14 спортсменов. Для жабинковского боксера это не первый опыт выступления на молодежных первенствах Европы. Ранее Максим уже добивался успеха на турнирах этого уровня, выходя в финалы и полуфиналы соревнований. Главный праздник урожая, труда и людей «Дожинки-2026» 29 августа соберет жителей и гостей Жабинковского района в агрогородке Кривляны. Это праздник, который объединяет поколения, трудовые коллективы, сельские территории и всех, кто гордится своей землей. В программе выставка современной техники, сельскохозяйственная тематика, выставка военной техники и образцов вооружения, интерактивные площадки учреждений и организаций района, торжественные шествия трудовых коллективов и героев уборщиков компании, большой праздничный концерт, выступление творческих и приглашенных коллективов, праздничная дискотека. С новостями Жабинковского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Погода.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.
2: Реклама. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Брэсте 16 годин. У студии Мария Дямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. Президент Беларуси доручил продумать пытание орошения полёв. Белорусские археологи сегодня отзначают свое профессийное свято. Про это иншее далее больше подробязно. Беларусы – сапраўдная нация, якая увабрала навыки традиции разных народов, и гэтага не треба саромиться. Про гэта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии урачистого открытия фестивалю «Клич Полесья», передае корреспондент Белта. Кіраўнік державы подкреслил, что у паўднёвых регионах на Полесье в итоге славянских народов. Александр Лукашенко звернул увагу, что часто бывает на Полесье, и пришел до высновы, что тут у гэтых краях нараджаліся основные рысы беларускага характару. Кіраўнік дзяржавы таксама назваў залог спакою ў Беларусі, пакуль усё вакол палае, працаваць і мацаваць краіну. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии урочистого открытия фестивалю «Клич Полесья» рассказал, как этот регион обумовил его президентское кредо. Кіраўнік державы отзначил, что на Полесье он робил свои первые кроки на посаде президента, и тому это место для него особливое.
2: За годы своей работы президентом я исколесил весь мир. Меня трудно чем-то удивить, но приезжая сюда, каждый приезд свой восхищаюсь Припятским Полесьем и людьми, живущими на этой земле, с их особой душой, миропониманием и жизненным укладом. И сегодня, благодаря в том числе нашему фестивалю, мы сохраняем и приумножаем это богатейшее историко-культурное наследие. Делаем все, чтобы каждый мог приехать сюда и посмотреть, как жили наши предки, как бережно мы относимся к истории, культуре, к родной земле. Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та косьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полюшуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
1: Паводле слоў Александра Лукашэнкі, чарговая праграма на Палесі нацэлена на тое, каб людзі маглі мець дастойныя ўмовы жыцця, дастойную работу, нармальную заработную плату. Яна створыць самыя ўнікальныя ўмовы там, дзе гэта трэба для работы і жыцця палешукоў. Прэзідэнт Беларусі таксама запатрабаваў навесці парадак у пойме Прыпяці, якая мае вялікую каштоўнасць як для краіны, так і для Еўропы.
2: За апошняе время этот палескі регіён преобразился, стал центром развитой промышленности, овощеводства, культурным центром с неисчерпаемым туристическим потенциалом. Туристов больше, чем к вам, ни в одну точку Беларуси не приезжают, ну, если исключить Минск. Вы видите, как изменились наряду с Лясковичами и Туровым десятки других населенных пунктов Брестщины и Гомельщины. Вторая полесская программа по возрождению Полесья, которую, кстати, курирует ваш земляк Михаил Иванович Русый, он своей душой и сердцем понимает, что надо для Полесья. Так вот, эта вторая программа создаст самые уникальные условия там, где это нужно, для работы и жизни наших полешуков. Но главное, мы строим наш Полесский регион по уму, не нарушая природной гармонии, сохраняя сакральную первоначальную красоту, красотищу этих мест. Вчера мы очень много говорили о том, что делать с поймой. Я часто туда-сюда летаю вдоль Припяти и поперек. это почти 10 километров. 10 километров обводненных земель. Непозволительное расточительство для нас, когда в мире миллионы людей голодают. Я прекрасно понимаю, как земной человек, что эта пойма – наше будущее. И не только белорусов. Может быть, всей Европы. Климат становится все больше сухим и горячим. А у нас такое богатство. Поэтому вчера и начальники, и земные люди, и наш фермер правильно сказали. Пойму надо косить. Даже если не сможем собрать сено, как вы тут вот, молодцы, красиво сделали, надо ее косить. Ибо, как они говорят, будут джунгли, в которые никогда наши дети даже не заберутся. Вчера было поручено создать средства малой механизации, назовем их так, для того, чтобы косить эти поймы. Уже так косить, как я когда-то с вами косил там, Перерыв, или как-то, по-моему, назывались, мы на пароме перекантовали через эту Припять и косили косами траву. У нас уже столько людей нет и никогда не будет. Нужна техника. Но мощные энергонасыщенные тракторы не годятся для того, чтобы выкашивать пойму, вырубать хмызняк и расти там траву. Надо специальная техника. Поэтому, Михаил Иванович, надо и в нашей программе предусмотреть какие-то небольшие средства на эту технику. Мы в бюджете добавим денег, но надо создать эту технику, ибо мы тут построим хорошие поселки, молочно-товарные комплексы, ты это прекрасно понимаешь, а людей маловато, техники нет, и люди, как раньше, будут корячиться на этих фермах. Надо сделать жизнь достойную людей. Будем концентрироваться, чтобы вы понимали, в агрогородках. Это очень важно для Полесья. В крупных деревнях люди не хотят жить уже на болоте и на хуторах. Они думают о детях. Детям надо дать образование. Дети должны быть всем обеспечены. А это возможно только в крупных, вот таких, как Лясковичи, агрогородках, где должно быть все, как в городе. И тогда люди не будут стремиться сбежать отсюда. Хотя я так бы и не сказал пока. Бог здесь с вами, и люди отсюда не бегут ни в Минск, ни в другие крупные города. Но думать надо о будущем. И вторая программа возрождения Полесья должна заложить хотя бы основы для будущего развития в таком направлении этого региона, как и всей Беларуси.
0: Новины. Головные.
1: Кіраўнік Брэйскай вобласці Пётр Пархомчык і кіраўнік Гомельскай вобласці Іван Крупко наведалі падворкі Брэйскай вобласці. У стулінскім падворку скарбонка палескіх узораў гасцей сустракае фотазона крылы Палесія, пано з ручнікоў з вышыўкай, каласоў, кветак і ручнік адзінства, абярэг для ўсёй Беларусі. Пінскі раён прадстаўляе тэматычны падворак паэтычнае Палесія. Госці знаёмяцца з творчасцю паэткі Яўгеніі Янішчыцы, ураджэнкі Піншчыны, чые вершы напоўнены любовью до родного краю и опевают прыгажосць и самобытность Полесья. Дзейнічае локация для проведения майстер-класса по вырабе птушек из раслинного материалу.
0: Год белорусской женщины.
1: Молодежное крыло Минской городской организации БСЖ с проектом «Симфония сердца» заняло первое место у республиканском конкурсе «Дзявочий вянок свету», передае Белта. Основный напрямок проекта «Пераможцы симфонии сердца» – активное утягивание детей и молоди с особливостями психофизичного развития у социальное и культурное житие праз музыку и мастацтва. Другий приз достался объединенной организации «Беларусьбанк» с проектом «На безовом месяце». Третье место занял проект «Сердце нации Академия жаночих компетенций» от объединенной организации концерна «Белнафтахим». У номинации «Лепший вянок» перемогла работа «Пульс життя. Сплетение живых сердцев», представленная командой объединенной организации науково-практичных центров «Система оховы здоровья Беларуси БСЖ». Беларускія археолагі сёння адзначаюць сваё прафесійнае свята. Навукоўцам у апошнія гады ўдалося ўстанавіць новую дату першапачатковага засялення Беларусі. У Іванаўскім раёне Брэйскай вобласці знайшлі самы старажытны помнік археалогіі на тэрыторыі Беларусі – стаянку Агова. Па апошніх звестках яе ўзрост перавышае 400 тысяч гадоў, што пацвярджаецца вынікамі аналітычных даследаванняў. Дзякуючы гэтаму вучоныя прыйшлі да высновы, што першыя людзі з'явіліся на тэрыторыі Беларусі тады ж. У гэтым годзе працы на гэтай тэрыторыі працягнуцца. Раскопкі Ружанскага палаца, які належаў роду Сапегаў, праводзіліся спецыялістамі Інстытута гісторыі НАН і Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта. Сярод выяўленых артэфактаў кафля з гербам Сапегаў, фрагмент падсвечніка. Таксама адна з цікавых знаходак – фрагмент фаянсу са свержанскай мануфактуры, якая належала Радзівілам. У гэтым годзе археолагі змаглі знайсці дзве вежы, якія адносяцца да 16-га стагоддзя, калі было закладзена першапачатковае ядро сядзібы. У філіяле Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея археалагічны музей Бярэсця сёння о 17 гадзіне мерапрыемства, прымеркаванае да дня археолага. У праграме адкрыццё фотавыставы «Танаіс. Горад на краі Айкумены». Фальклорны гурт «Вітыкачы» пазнаёміць з такім кірункам культуры мінулага і як музычная археалогія. Адбудзецца таксама адкрыццё выставы «Музычныя інструменты Бярэсця». Будуць прадстаўлены фрагменты гусляў 11-13 стагоддзяў, выяўленых падчас раскопак Бярэсця. Запланаваны інтэрактыўны занятак для дзяцей, займальная археалогія.
0: І аб надвор'і.
1: Синоптыкі аб'явілі аранжавы ўзровень небяспекі з-за спякоты. Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы без ападкаў, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Вецер ноччу паўднёвы 3-8, днём з пераходам на паўночна-заходні 4-9, парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы 9 да 14, месцамі да 15-17. Удзень 29-34, месцамі да плюс 35. У Баранавічах ноччу 10-12, днём 29-31. У Пінску ноччу 12-14, днём 32-34. У Брэсце ўначы 14 да 16, удзень ад 33 да 35 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
0: Брэст аудыёгід. Паехалі.
3: Аэропорт в Бресте существовал еще в период нахождения Западной Беларуси в составе Польши. А уже после воссоединения в аэропорту стали приземляться первые почтово-пассажирские рейсы по линии Минск-Баранович-Пинск-Брест. В 1963 году было создано отдельное Брестское объединенное авиапредприятие, в которое вошли летные и наземные службы. На смену военным самолетам приходили современные гражданские лайнеры. В начале 70-х годов было принято решение вынести аэропорт за пределы города и начать строительство нового комплекса. Новый аэропорт предусматривалось возвести как один из лучших в Советском Союзе. Размах строительства и затраты в некотором смысле не отвечали масштабам самого города. Однако решение было продиктовано приграничным размещением Бреста. А 15 декабря 1986 года открылось и новое здание аэропорта. В то время это был второй аэровокзал после Ленинградского. Авиация связывала пограничный Брест с 15 городами Советского Союза. Самый дешевый билет был на рейс в Гродно, стоил 7 рублей. Выполняли его самолеты Ан-2, которые в народе называли кукурузниками. А уже в 1987 году в Бресте приземлился самый современный лайнер того времени – Ту-154, доставивший 120 пассажиров из Москвы. Пик загруженности пришелся на 1990-е, когда услугами аэропорта воспользовалось 340 тысяч пассажиров. Со временем оснащение Брестского аэропорта позволило ему присвоить статус международного. Первый международный рейс на трассе Бангкок-Брест был выполнен в декабре 1990 года. В аэропорту Бреста не раз проходили съемки художественных фильмов. К примеру, снимали трогательное семейное кино под названием «Пальма» о любви, дружбе и преданности, а также сцену фильма о Владимире Высоцком «Спасибо, что живой». Ожидается, что в 2025 году количество пассажиров в Брестском аэропорту увеличится в 2 раза. Поэтому принято решение в будущем провести реконструкцию аэровокзала.
0: Брест аудиогид. Поехали!

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Погода.
4: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.
5: Реклама.
6: Бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наши песни.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.

0: года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
5: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
4: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15,17, днем 29,34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону 229-689-77-78.
2: Погода.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалисте 2026. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Погода.
5: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.
0: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Blast. От DJ First Line. Let's go.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15,17, днем 29,34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 3,8, днем с переходом на северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, местами до 15-17, днем 29-34. 4 местами до плюс 35. В Барановичах ночью 10-12, днем 29-31, в Пинске ночью 12-14, днем 32-34, в Бресте ночью 14-16, днем 33-35 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути, гуся! С Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
4: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Рекламная служба в городе Барановичи.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дома.
1: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.
0: Наши треки.